0: и нам на всякий случай звонит.
1: Кто? Кажется, дождь собирается.
0: От этих пчел всего можно ждать.